0: что не все.
1: И на дороге меркли снега.
0: Да, сила, что не все. Да, сила, что не все.